кончик проклятия. Покажи мне запястье. Девочка-игла. Еще немножко игра.

0: Да.
1: Где?
0: Да вот.
1: А, это я еще не написал.
0: Ну, а что я хотел написать?
1: Написать? Вербально дура.
0: Понятно.

0: Скажи мне, Лебедев, ты одинок?
1: Чего?
0: Я спрашиваю тебя, ты одинок?
1: Не знаю. Да, наверное.
0: Почему?